0: 12-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.